0: दास तुम कुफा भी
1: Там верно хочу жить, да? Не фу, кто не петал ночь, фантатон, не петал ночь, фантатон, верно. Да, рифку
2: минно, да, и
1: яйца. Но я тебе лучше на молоте, не тур. Да, а ты си тина, зал, по ином, да, за погод, да? Я лучше ночь, фантатон, а фу, кто не петал ночь, фантатон, не тур, но не цей из. Не цей се фейзер. Я не фейну, я не зовут, я не цей се фейзер, я не зовут.
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, για να ρίχνω τους μάρους, μην ταραντάς που αγωντάλα, να μην τους κοτήσουν φαρμιτάς. Θα βγαίνει ένα βάμα, θα τους κοτήσουν τη τον φύρνο. Δεν κάνω αυτή τίποτα, αρδέτσι να μπορούν να δέσουν, θα δέσουν, θα δέσουν, θα δέσουν.
1: Ήσουν ότσι ρωτή φούρνο.
4: Ήταν τους τυραντί, ετώ για να πάτουν ραβάζει. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny sian-davany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ny toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Tao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.